Eta, zein, pentsu ez, tantokan, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein, zein